0: Как такая она там, брат?
1: Как так я загорал?
0: Вы это и так, как он говорит, съели, ты все море тюс, у кондерки окно задыс.
1: Vous
0: voulez un vendeur pour tous ou vous voulez un vendeur incurable, les unités? Alex, option de tous.